Наша крестовина на альтернатора. Мы готовы на альтернатора. Наша крестовина на